0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Лав Радио. Лав Радио.

0: Именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипло, Джона Майера.
1: Может, что она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Ты это все... что такое? Я вообще на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Какие-то звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. А что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля...

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Красавцы Лав Радио с тобой. Ну как, прям красавцы, красавцы. Ну вот я точно здесь, Кирилл Данилов, начинает с вами это утро. Это наш такой на какое-то время небольшой с вами тет-а-тет. Но мы ничего, мы продолжаем плыть по течению, наслаждаться летом. И уже один месяц этого лета прошел практически. Буквально 2 дня успеваем наслаждаться моментом. Вот как жители Швейцарии, например, на выходных увидел, что жители Базеля и Берна добираются домой из офиса просто вплавь. Буквально выходят из офиса, закидывают все, что не должно промокнуть, в непромокаемый мешок, запрыгивают в реку и плывут вниз, как на поплавке с этим мешком. Добираются потом до определенной точки, сходят, так сказать, на свои остановки и уже освеженные, не страшаясь жары, потихонечку обсыхая, идут до самой квартиры. Я думал, есть ли какой-то аналог у нас такого способа перемещения? Ну, скорее всего, колбаской по малой Спасской. Что-то типа того, потому что, говорят, изначально, исторически, колбаска — это такое место тормозное где-то у трамвая, на который можно было встать, зацепиться и зайцем проехать, безбилетником. Так что, вот и думаете, в Швейцарии плыть по течению — это аналог нашего катиться колбаской по Малой Спасской. И мы ей покатимся в ближайшее время. Услышим треки, под которые лично я просыпался. Поставлю вам свой morning routine, что-то нетипичное для эфира Лав Радио. После этого разберемся со сплетнями шоу-бизнеса. Ну и еще обязательно посмотрим, а что у нас там происходит. Что у нас там происходит в моментах с шоу-бизнесом? Есть ли звезды, которые успели что-то натворить за последние выходные? Давайте просыпаться. Будить нас будет Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Всем привет!
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

The Sun двигаются они куда-то к солнышку. Надеюсь, у нас тоже будет плюс-минус такое же движение. Но не как сейчас в европейских странах, которые просто утопают в жаре, чтобы у нас было чуть-чуть попроще, конечно, хочется. Ну и сейчас перейдем к трекам, которые будили лично меня. Пока уж я один, я хочу вам предложить такую сделку. Наш Morning Routine, вы уже все знаете, как это происходит. Какие-то нетипичные треки для утреннего плейлиста, которые обычно на Love Radio не играют, звучат именно сейчас. И у вас есть возможность на 8-915-300-106-6 предложить тоже свой вариант трека. И, возможно, если он будет настолько крутым и подходящим именно сюда, я его возьму и поставлю здесь тоже в прямом эфире. Будем вместе с вами открывать новую музыку для других. Ну а пока что я решил открыть это утро вместе с Cream и Take Control. Норвежский EDM-дуэт. Два брата, Даниэль и Маркус Слеттенбакен из Бергена, Норвегия, записали отличный трек Take Control, который разносил пару лет назад все, что мог разносить, и продолжит это делать прямо сейчас.

Слушайте, в целом, если бы разговоры с родителями за столом проходили так, когда они тебе напоминали, что пора бы тебя уже взять в руки, но делали бы это с помощью электронного классического трека, немножечко с примесью хауса, наверное, может, мы и хотели бы делать и делали бы все это чуть попроще. Ну, я говорил, что вы можете предлагать свои варианты в рубрику Morning Routine, и когда-то давно еще Александр нам написал про трек Morty Freedom. Это... Несмотря на то, что звучит, будто бы абсолютно иностранное, зарубежное звучание произведения от нашего российского саунд-продюсера. Он работал с различными звездами на нашей арене, ну и сольный проект.

0: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: никуда уходить домой, потому что самое время узнать, что нас ждет сегодня в этот день.
1: 3, 2, 1.
2: Стартрек.
0: Совершим наше небольшое путешествие от Овнов до Рыб и разберемся, что звезды прописали нам на данный понедельник.
3: Овны.
0: Новая неделя начнется с уверенных шагов. Чувствуете? Чувствуете? Не шатаетесь?
3: Тельцы.
0: Не опускайте руки, все получится.
3: Близнецы.
0: Интересные новости зададут позитивный тон.
3: Раки.
0: Поддержка близких поможет в любых начинаниях.
3: Львы.
0: Профессиональные задачи будут решаться легко.
3: Девы.
0: Идеальный день для планирования, а потом уже для реализации.
3: Весы.
0: Приятные встречи украсят начало недели.
3: Скорпионы.
0: Настойчивость приведет к отличному результату.
3: Стрельцы.
0: Хорошее настроение сохранится надолго.
3: Козероги.
0: Вам сегодня все будет по плечу.
3: Водолеи.
0: Творческий подход поможет выделиться.
3: Рыбы.
0: Близкий друг подскажет самое верное решение.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

счастливым. Ну и самое счастливое прямо сейчас недавняя жена уже Дуа Липа вышла из статуса невесты, и она открывает собственную библиотеку в легендарном книжном магазине Livraria Lello в португальском Порту, где-то теперь в Португалии будет свой книжный магазин от Дуа Липы, и мы теперь понимаем, откуда столько смысла в ее текстах, видимо, она много читает. Кстати, говорят, что с книгами ее связывает особая, уникальная история. Именно благодаря чтению она познакомилась со своим мужем. Вообще, рассказывают историю они прям-таки из сериала. Как будто бы сидела певица в кафе, читала роман Эрнана Диаса «Доверие», и актер с этой же книгой сидел напротив нее. А в ходе диалога выяснилось, что звезды даже были на одной и той же главе произведения. Вот она, искра, буря, безумие, они начинают любить друг друга. Но кажется, это все уж слишком сладкая какая-то история получается. Скорее всего, где-то ходил, гулял по городу Калум Тернер, смотрел по витринам, думал, вот бы круассан, а потом смотрит, погодите, это что, Дуа Липа? Вот так он и сказал, вау, удивился, побежал быстрее, говорит, что у нее книга там в руках, давайте так. Зашел как раз-таки в книжный магазинчик, сел напротив и очень томно начал смотреть куда-то там вдаль, пока ждал. И ничего себе, Дуа Липа это замечает и говорит, ой, Калум, это правда вы? И у вас что, прям такая же книга, как у меня? Да, Дуа Липа, вот абсолютно одинаково такая же книга. И ничего себе, и прям вот, а вот какую главу вы читаете? Он такой, а вы? Она говорит, четвертую. Он говорит, да, и я четвертую, невероятно, но сам еще пока не открывал и судорожно долистывает до четвертой главы. В общем, берите как лайфхак, вполне себе рабочая история. Видите девушку, томно читающую книгу, если вдруг в радиусе 10 минут ходьбы есть книжный магазин, можно вполне себе использовать, чтобы познакомиться.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Taylor Swift и Shake It Off. Ну а мы переходим к серьезным спорам за серьезные вещи. Вы знаете, обычно есть какие-то споры по поводу авторских прав. Вдруг какое-то произведение, возможно, какое-то музыкальное, может быть, песню кто-то у кого-то украл или мелодию. Нет, вот сейчас оказалось, что украли... Узнаете такой мем? Знаете, возможно, он вас уже утомил. Была даже история, что девочки бедные из квартиры 67 постоянно названивают дети, трезвонят ей каждое утро и говорят 6-7-6-7, ведь это популярнейший мем. И прямо сейчас американские компании две намерены судиться из-за наггетса в форме числа 67. Эта фраза стала популярным брейн-рот мемом среди поколения альфа в прошлом году, а альфа-поколение — это еще моложе, чем те, которые зумеры. В рамках мема у фразы нет вообще никакого смысла, нужно просто кричать 6-7, а теперь можно не только кричать, видимо, а и есть будет. Но пока что непонятно от какой фирмы, потому что там невероятная баталия. Наггетсы уже помогли компаниям повысить узнаваемость продукта, но есть они и в одной марке, и в другой. Сейчас будут вот судиться, разбираться, у кого будет такая марка по итогу. Ну все, я не знаю, как мы упустили моменты, почему не было компаний, которые за два красных кэнди-бобера сражались в какой-то момент, которые выпускали бы что-то в форме дирижабля в моменте. Есть же огромное количество мемов, с помощью которых можно изобразить продукты какие-то. Мне кажется, в форме шибы все-таки что-то было. Ну вот такие вот они, современные споры об авторском праве. Авторское право вообще вещь удивительная. Можно вот даже цифры, оказывается, взять и обернуть в авторское право. А вот компании, которые макароны производят в форме букв, они уже, у них есть какой-то, сколько этот суд должен длиться в моменте. Аккуратнее, в общем, захотите цифру какую-то написать, задумайтесь. Возможно, кто-то заявил уже авторское право на нее.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Tuvalu из Стромо, де флёр. Это, кстати, иностранный некий флёр, и у вас есть возможность в одну из зарубежных стран отправиться вместе с Love Radio. Этим летом у наших слушателей есть возможность отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Всё включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы. Мы прямо здесь, в эфире утреннего шоу «Красавцы Love Radio» взяли, да и отправили в Грецию. Человек на очереди — Италия и Турция. И прямо сейчас можно занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Как вы думаете, куда можно будет отправиться? Ждите особенный сигнал, это не он. Слушайте весь день Love Radio и ловите тот самый сигнал. Возможно, именно ты отправишься в Италию. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на «Теннет». Теннет Т4Л. Этим летом все точно сложится.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Альфа-инвестиции — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+. Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Столицы ограничили продажу топлива. Лента Майкла Джексона побила новый рекорд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В московском регионе ограничили продажу топлива. Как пишет РБК, на заправках «Лукойла», «Тебойл» и «Газпромнефти» в одни руки выдают не более 30 литров бензина, а дизеля до 60. На станциях также запрещено наливать топливо в канистры. Ранее в Кабмине сообщили, что ситуация на рынке находится под контролем. Власти делают все для ее стабилизации. При этом Владимир Путин признал наличие дефицита бензина в России, однако назвал его некритичным. Президент отметил, что запасы топлива в нашей стране составляют около 2 миллионов тонн. Это почти столько же, сколько в аналогичном периоде прошлого года. По словам главы государства, ранее накопленные объемы бензина уже направляются на внутренний рынок. Байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории. Биографическая лента получила в прокате по миру почти 980 миллионов долларов. Ранее на первом месте была картина «Оппенгеймер», однако она собрала на 2 миллиона меньше. Какие фильмы так и не были выпущены в Голливуде, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Какао полезно для мозга, настроения и нервной системы. Как выяснили иностранные ученые, у любителей этого напитка улучшаются когнитивные процессы, повышается активность мозга, наблюдаются положительные изменения в работе памяти. Добровольцы, которые выпивали одну чашку какао, выполняли разные задачи быстрее, даже в условиях стресса. Элементы, что содержатся в напитке, являются пищей для бактерий в кишечнике и помогают организму поддерживать хорошее настроение. Для достижения максимального эффекта необходимо пить какао без сахара. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростов. Вам встретимся ровно через час.
0: А ну-ка, брось чашку кофе. Куда? Куда? Стоп, стоп, стоп. Не тот напиток. Мы выяснили, что кофе больше нельзя пить. Отменяй свой заказ, пока они еще успевают. Новый суперфуд и супернапиток — это какао. А как так вышло? Ну, давай сейчас расскажу.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Ученые говорят нам, что какао полезно для мозга, настроения и нервной системы. У любителей этого напитка улучшаются когнитивные процессы, повышается активность мозга, наблюдаются положительные изменения в работе памяти. Даже в условиях стресса вы выполняете задачи быстрее. Только ну кто в условиях стресса последний раз пил какао? У вас хоть как-то может ассоциироваться какао, когда у тебя дедлайны, ты горишь, а в моменте «заварю-ка чашечку какао», достаешь молоко, начинаешь его кипятить. Ладно, наверное, можно все еще добежать до кофейни, но и там, в моменте, когда у тебя дедлайн, ты, скорее всего, засандаливаешь вот этот эспрессо, прожигаешь себе максимально всю гортань. Ух! У тебя поджигается немножечко мозг, и ты бежишь дальше. А какао, как будто он должен тебя, наоборот, как-то там немножко с пледиком сидеть. Ну, может быть, это и есть наша ошибка. Нужно брать этот какао, нужно брать тот самый плед и закрываться в своем маленьком коконе от всего стресса и проблем. Сегодня как раз понедельник, один из самых стрессовых дней. Можете попробовать и завтра рассказать, получилось себя успокоить или нет. Но в этом часе, естественно, мы с вами поиграем, поэтому запомните номер 8-915-300-106-6. Красавцы с тобой. И откроет этот час Эвелин Рокстон и Vertigo.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Это Егор Крид, Артик Асти, Карма. Ну а сейчас самое время. Мы вот поговорили про какао, про супердринк. А где же тот самый суперфуд? Главная полезная еда. Будем опять же разбираться в тонкостях рецептов. Впереди наша игра Wellness Интуиция, с которой мы проверим, насколько ты точно разбираешься в рецептах. Если ты круто знаешь все о еде и умеешь готовить, если не умеешь, ну у тебя просто отличная интуиция, самое время написать нам 8-915-300-106-6. Мы ждем сообщений именно от тебя. И через несколько минут, вот буквально одну песню послушаем, мы уже начнем нашу игру. 8-915-300-106-6. Пиши «Я хочу» и принимай участие в нашей Wellness Интуиции.
1: Утро начинается с любви.
2: Это Love Radio.

0: Это Було Револвер. И давайте раскручивать наш маховик рецептов, чтобы узнать, что же там лишнее.
1: На правах рекламы.
2: Wellness интуиция.
0: Абсолютно везде сейчас тренд на ЗОЖ, считаем калории, пьем смузи, не вдохновенно хрустим салатов в различных рилсах. Ну а ты просто хочешь вечером сварить себе вкусную пасту и много пасты, желательно вообще без угрызений совести. А вот, кстати, макароны из твердой пшеницы — это и есть отличный здоровый рацион, который сделает твое меню интереснее. Именно поэтому вместе с брендом Macvo Wellness мы запустили игру Wellness Интуиции. На связи у нас прямо сейчас Ольга. Оль, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Успел ли ты уже позавтракать?
3: Нет, к сожалению, еще пока нет.
0: Ладно, давай словами пока поедим. А у тебя есть какой-то фирменный свой любимый рецепт?
3: Борщ.
0: Бом-бом-бом-борщ. У тебя даже джингл есть для него. Пам-пам-пам-пам. Ну, слушай, правила у нас просты. Будем готовить мы сегодня не борщ, а пасту, в которой намеренно закрылась одна кулинарная ошибка. Твоя задача — прислушаться к своей кулинарной интуиции и назвать один лишний ингредиент. Ты готова?
3: Готово.
0: Тогда, внимание, слушаем рецепт. Сегодня готовим полезную пасту на основе спагетти Macvo Wellness из твердой пшеницы с растительным белком. Берем спагетти, обжариваем на оливковом масле сочные томаты черри с чесноком и базиликом. Добавляем нежные шарики сыра моцарелла, сливки 33% жирности и посыпаем сверху тертым пармезаном. Что лишнее в этом рецепте?
3: Наверное, помидоры черри.
0: Помидоры черри, думаешь, сюда не пойдет? Ну вот там была небольшая такая подсказочка. Я сказал, что она вот прям такая полезная, хорошая паста. И как будто бы черри вполне себе полезный ингредиент. И очень даже диетический. А вот был какой-то ингредиент, который не совсем сочетается с диетичностью данного блюда. Жирноватый как будто бы был.
3: Тогда сливки.
0: Ты думаешь, что это сливки? Не это. Абсолютно верный ответ твоей интуиции.
3: Ура!
0: Я тебя поздравляю. Да, это действительно сливки,
3: спасибо.
0: Потому что жирноватенько получится еще и с моцареллой, и с томатами. Действительно, не очень уж и полезно. И за отличную кулинарную интуицию мы дарим тебе летний набор от Macvo Wellness. В нем есть, конечно же, и макароны из твердой пшеницы с растительным белком. Поздравляю тебя еще раз. Все, можно отправляться завтракать.
3: Спасибо.
0: Ура. Как раз приготовишь правильную пасту. И вот у этих макарон бежевый цвет, потому что в составе есть гороховый изолят. Чистейший растительный протеин без холестерина. Для веганов и вегетарианцев и тех, кто постится, просто замечательный способ добрать белок. В 100 граммах пасты 21 грамм белка. И для тех, кто качается, это топ для мышц. При варке они становятся бархатистыми и нереально круто удерживают соус. Так что решение для тех, кто следит за фигурой и за своей формой найдено. Кстати, если захочется разнообразия, у Macvo Wellness, кроме макарон с растительным белком, есть и другие вкусы из твердых сортов пшеницы с натуральными добавками. С виноградной косточкой — это источник железа, со спирулиной, с куркумой — это источник пищевых волокон, и с морскими водорослями — источник кальция. Разнообразно, необычно и полезно для формы. Это был розыгрыш Wellness Интуиция в эфире Love Radio. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности найдете на сайте loveradio.ru, а возрастная категория 18+.
2: Wellness Интуиция в эфире Love Radio.

расслабились, everything's fine. Все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Так и будем себя уговаривать, даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем. От всей души 500 баллов, 5 экзаменов, везде сотка. И мы все сидели и ждали, потому что уже была новость, что у нее 400 баллов. Но будет ли 5-й? И все, буквально получилось пройти ЕГЭ. Это впервые за 25 лет существования такое случилось. Теперь разблокирован, видимо, какой-то новый уровень в виде взрослой жизни. Хотя он, кстати, разблокировался и при других результатах ЕГЭ. В любом случае, сталкиваемся мы с удивительными событиями, которые происходят вне зависимости от итогового результата. Шестой не хватило, к сожалению. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты, так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет, просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыль и бонусы.

0: ACB FIFA Sound продолжает тему чемпионата мира по футболу Energy прямо сейчас в эфире Love Radio. Да, немножечко буква R вылезла у меня английская. Прямо сейчас Energy. Ну а мы немножечко катаемся в Австралию, потому что, ну, мы знаем, австралийцы люди, привыкшие ко всему. Их кошмарят и пауки, и змеи, и аллигаторы могут в любой момент вылезти. Ну, поэтому, наверное, не будет странным, если еще и добавится морской слон ко всему этому. В Тасманию вернулся морской слон по имени Нил, чтобы снова наводить суету. Самец известен в соцсетях уже несколько лет, потому что при ежегодном выходе на берег обычно все остальные остаются на пляже, но вот Нил идет гулять к людям, блокирует дороги, сносит ограждения, отдыхает на машинах. В общем, раз в год у него есть настоящая традиция понаводить суеты где-то там в городе. Причем удивительно, если вы знаете перевод, то это Neil Seal, то есть это как медведь-мишка, только у них Neil the Seal. Блокирует он дороги, даже ему, кстати, завели аккаунт в соцсетях, но просто если раньше его увозили на пляж обратно, приезжали, вот так подъемничком загружали и везли куда-то туда на песочек, то сейчас, в этом году, он весит уже тонну, из-за чего приходится выдумывать новые способы, чтобы убрать его с дороги. И как любого человека, который буянит, наверное, Нилу просто напоминают: ну ты чего, у тебя же жена, дети, ну что они подумают? Маму вспомни, мама вот если бы тебя увидела, что ты тут делаешь, ты бы это... И Нил: ладно, давайте я сам поползу. Какие-то такие способы, скорее всего, используются. Если у вас есть свой личный способ увести тюленя откуда-то с дороги, обратно вернуть его на пляж, можете написать на 8-915-300-106-6.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: крепкой и понятной валютой, о девушке, которая ищет парня, который работает в сфере финансов. Но мы перенесемся на чемпионат мира по футболу и посмотрим на еще одну грустную, с одной стороны, историю, и с другой поучительную. Селезень по кличке Мерлин стал неофициальным талисманом сборной Мексики. В общем, выгуливала самца утки. Одна из женщин где-то по мексиканским улочкам натянула на него майку сборной Мексики, и все сразу: «Господи, что за красота!» умилились. Он стал неофициальным символом, но, к сожалению, на матч его не пустили. Причем сборная Мексики в любом случае выиграла этот матч со счетом 3-0. Селезню разрешили недолго побывать на стадионе для съемок рекламы, и все, только дальше у пристадионной территории. Правила серьезные и правила твердые. Не разрешают животным находиться на стадионе во время спортивных мероприятий. Но, казалось бы, вы же понимаете, что у Мексики есть явно фан-клуб. Его развивали огромное количество лет. Там люди трудились. И нет ни у кого из них такой славы, просто как у утки в футболке. Всегда есть определенная выигрышная часть у животных, которые могут просто появиться в чем-то и уже забрать свою славу. Есть такое мнение, что если ты в чем-то хорош, обязательно есть парень из Азии, который чуть лучше тебя в этом самом. Ну так вот, и скорее всего есть еще селезень, или собачка, или кошечка, которая тоже лучше тебя. Спросите у мэров некоторых городов, которые потеряли свои должности, вместо которых посадили в итоге собаку. Они знают, о чем я говорю.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Тайо Круз, break your heart. От воспоминаний, кстати, тоже сердечко может треснуть. Недавно завершился кадр с матча США и Турции, где Эдвард Нортон и Брэд Питт вместе пришли поболеть за свою страну на чемпионате мира по футболу. Естественно, эта встреча породила огромную волну мемов, посвященную фильму «Бойцовский клуб», что Эдвард Нортон просто 90 минут матча разговаривал сам с собой, смотрел куда-то в пустоту, потом уже начали затирать специально Брэда Питта, говоря, что, ну, смотрите, вот действительно все так и было. Эдвард Нортон потихонечку сходит с ума, или же не сходит с ума, готовит какой-то план. Я бы при виде этих двух, зная сюжет фильма «Бойцовский клуб», ну, немножечко бы запереживал за сохранность самого стадиона. Но если никто в закат не смотрел, то, видимо, стадион устоял. Кстати, не помогла даже такая поддержка сборной США, потому что на 8-й минуте добавленной Турция вырвала победу, встреча закончилась со счетом 3-2. И то, я думаю, меньше бы мог быть счет, если бы в какой-то момент вратарь Турции, следя за игрой, не смотрел за мячом, потом на трибуну и такой, что там, Брэд Питт стоит, что ли, вместе с Эдвардом Нортоном, не может... И все, и гол пролетел. В общем, да, они, я думаю, будут и продолжать дальше какие-то звездные пары туда пропихивать, просто как отвлекающий маневр. Правда, не факт, что это поможет.
1: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – символ ваших чувств. 16+.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным. Интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
4: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. УГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
1: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Россиянам рассказали, как избавиться от займа, который оформили мошенники. Запчасти для иностранных автомобилей стали дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В МВД дали рекомендации по избавлению от микрозайма, который оформили аферисты. Если был установлен самозапрет на кредиты, необходимо подать заявление в микрофинансовую организацию или бюро кредитных историй об аннулировании договора. Кроме того, нужно обратиться в полицию и сообщить о мошенниках. Если там откажут в возбуждении уголовного дела, можно подать иск о признании договора займа недействительным. Запчасти для иностранных автомобилей стали дороже в России до 20% с начала года. Самая заметная динамика на детали для Subaru и Peugeot. Основные причины повышения цен – это ослабление национальной валюты, дорогая логистика, старение автопарка и увеличение налоговой нагрузки. По словам экспертов, до конца года запчасти станут дороже еще до 10%. Ева Грин получила травму на съемках третьего сезона сериала «Уэнсдэй». Актрису доставили в больницу, подробности не уточняются. Работу над шоу поставили на паузу, а сама исполнительница роли Офелии, сестры Мартиши, восстанавливается. В эфире «Лаврадио» стартовал второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на виртуальном корабле. Подробности на нашем сайте 18+. В институте имени Пушкина назвали слово, которое обогнало всех по количеству синонимов. Это наречие «очень». У него около 100 замен, близких по значению. Самые популярные – «весьма», «крайне» и «жутко». Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Красавцы Лаврадио, здесь продолжаем это утро вместе с тобой. Оно весьма такое энергичное, крайне даже динамичное, жутко новостное. Это все синонимы слова, наречия «очень». В институте именно имени Пушкина назвали то самое слово, которое обогнало всех по количеству синонимов. У него есть около 100 замен, близких по значению, но... Давайте признаемся себе честно, мы не часто используем синонимы слова «очень». Да, весьма устал, весьма, так сказать, притомился на работе, крайне сегодня был раздосадован. Есть синонимы усиления других слов, которые чаще используются, весьма, крайне и жутко. В общем, я вам весьма признателен за продолжение этого утра. Давайте продолжать, будем вместе, а впереди еще и разберем какую-нибудь английскую песню в нашей кириллице. Открывает этот час Алекс Уоррен и Fever Dream.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это Зиверт, и она давит на газ. И прямо сейчас мы узнаем что-то новое уже не про наших артистов, а про англоязычные песни, погрузимся в их смыслы.
1: Кириллица.
0: Кириллица, моя любимая рубрика, где я рассказываю вам, о чем же поются песни на английском языке. Вот вы сидите, просто мотив какой-то классный, а на самом деле там великие смыслы. Сегодня это Rehab, Boys и J.P. Cooper, Jetlane. I'm high.

Plane — это вообще песня про самолет. Но, конечно, самолет не прямой, а метафорический. Давайте послушаем еще пару куплетов и услышим какие-то знакомые слова. Возможно, вы и сами, просто послушав, поймете примерно смысл. I'm high up on a jet plane, my LA connection, staring at the clouds, yeah, clouds. Знаем такое слово? One more chance.

0: Seven, помним. И там еще Six есть. High and low. Easy come, easy go. Да в целом трек-то вполне себе понятный получается. I'm high up on my jet plane, my LA connection. Connection — это та самая пересадка. Говорит, я высоко в небесах на своем самолете, у меня пересадка в LA. Staring at the clouds, yeah, keeping me guessing. Guess — это предполагать, догадываться о чем-то. Смотрю в облака и теряюсь в догадках. Все-таки думаю, кручу какие-то версии. I just want to get one more chance to let you know. Хочу, чтобы у меня был еще один шанс, one more chance to let you know, чтобы узнать, чтобы ты узнала, let you know, то есть дать тебе понять. Can I get one more chance with you? Могу ли я попробовать еще разочек с тобой, если у нас второй шанс? Bad love, несчастная любовь, так себе получилось. I can't be your friend, не могу быть твоим другом. Seven nights got me lost again, снова потерялся, вот уже как семь ночей. High times let me feeling low. То самое время, в общем, когда я чувствую себя так себе. It's easy come, it's easy go. Неужели это все так легко приходит и так легко уходит? I'm saying, послушай. Hey, if I come around, если я вдруг зайду к тебе, will you let me down? Отвергнешь ли ты меня? Скажи, is my head in the sky? Скажи, витаю ли я в облаках? Yeah, got my heart on the ground. Из-за тебя, you've got my heart on the ground, из-за тебя мое сердце валяется на земле и топчет его грустные люди, как и я сам. Песня про неразделенную любовь. Витаю в облаках и думаю, задумываюсь, могу ли еще раз прийти к тебе. Неразделенная такая несчастная любовь. Jetplane. Послушаем полную версию в эфире Love Radio. Это Rehab by CJP Cooper.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: диджей Smash Птица. Ну а в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». И второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Кажется, вы предполагаете, куда можно будет отправиться. Главный приз — это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Все, что нужно сделать, это ловить сигнал ведущего. Это, кстати, не он. Он звучит по-другому, но вы его точно узнаете. Нужно дозвониться в эфир и занять свое место в финале. И вот уже 17 июля мы определим победителя, который отправится в сказочное путешествие в Италию. Так что следи за нашим эфиром и лови специальный сигнал. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru в категории 18+.
1: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: быстрее.
1: Запускаем наш космический корабль и прямо сейчас фиксируем показания звезд. Овнов дары. Пробежимся, узнаем, что несет нам сегодняшний день.
2: Овны.
1: Новая неделя начнется с уверенных шагов. Топайте.
2: Тельцы.
1: Не опускайте руки, все получится.
2: Близнецы.
1: Интересные новости сдадут позитивный тон.
2: Раки.
1: Поддержка близких поможет в любых начинаниях.
2: Львы.
1: Профессиональные задачи будут решаться легко.
2: Девы.
1: Идеальный день для планирования, но не в смысле аквапланирования, а просто планируйте там какие-то задачи поставьте.
2: Весы.
1: Приятные встречи украсят начало недели.
2: Скорпионы.
1: Настойчивость приведет к отличному результату.
2: Стрельцы.
1: Хорошее настроение сохранится надолго, как минимум до 23:59.
2: Козероги.
1: Вам сегодня все будет по плечу. А где водолеи-то не хотят выходить?
2: Водолеи.
1: Творческий подход поможет выделиться. Ну, творчески подошли, не сразу вышли, из-за кулис немножко посмотрели.
2: Рыбы.
1: Близкий друг подскажет самые верные решения. Напишите ему.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Beyoncé, Bibi Rexha, One Day, говорит, что однажды, ох, что такое там будет. Вот, например, собаки будут сами подписывать свои документы. Знаете, что они, кстати, уже это делают? Вот собаки, которые снимаются в голливудских фильмах, сами подписывают контракты отпечатком лапы. У них есть, наверное, даже официальный какой-то собачий нотариус. Правда, вряд ли он отстоял где-то в какой-то осознанной беседе чьи-то интересы. У нас специальный наш розыгрыш «У меня лапки» стартует совсем скоро. Если ты знаешь о хвостатых абсолютно все, помнишь необычные факты и готов доказать, что ты главный знаток кошачьих и собачьих тайн, твой час настал. Совсем скоро наш розыгрыш «У меня лапки», а значит, нужно написать «Я хочу» на номер 8-915-300-106-6. Возможно, через несколько минут именно тебе мы позвоним и отдадим подарок от нашего партнера. Итак, «У меня лапки» 8-915-300-106-6. Совсем скоро пишите.
1: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любим и едим.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Шубилуи, how long? И через несколько секунд мы расставим все точки над «и» и узнаем, кто же является настоящим знатоком всех животных тайн. А кто? Да нет, у нас точно есть знаток на связи.
1: На правах рекламы.
2: У меня лапки.
0: А вы знали, кстати, что у собак есть такая же фаза сна, как у людей? Это мечтательная фаза. Один из ученых рассказал, что согласно исследованиям, собаки мечтают об упряжках, о вкусных лакомствах, о птицах. В целом, практически людские сны. Вот упряжка, ну, новая машина, сидишь, а вкусная еда, я думаю, вам всем снилось. Ну и птица, а кто не любит посмотреть после определенного возраста на птиц? Самое время начать игру «У меня лапки». Вместе с партнером проекта «Кормом для собак и кошек» Айо мы приготовили для вас самые занимательные вопросы о братьях наших меньших. И прямо сейчас Ольга у нас на связи. Оль, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: А откуда ты нам дозвонилась?
3: Из Татарстана.
0: Из Татарстана, замечательно. Есть ли у тебя домашние животные?
3: Да, конечно, есть. У меня кошка, ее зовут Сонька.
0: Кошка Сонька. Такая в мультике к одному каком-то был, я помню. Сонька и еще вот про корабль какой-то.
3: Да.
0: Вот оттуда, возможно, вдохновение. Ну что, значит, ты отлично разбираешься. Вот что больше всего любит Сонька?
3: Ой, она любит играть, особенно по ночам.
0: Ну, как, да, любые кошки немножечко...
3: И спать не дают.
0: Да, встроенный будильник поддерживает режим сна, правда, не совсем правильный. Прямо сейчас, правда, вопрос у нас будет про собаку. Будет три варианта ответа. Если ты правильно отвечаешь, то забираешь подарок. Готовы к вопросу?
3: Да, постараюсь.
0: Давайте. Итак, какая собака носится так, как будто у нее внутри вечный двигатель? Кстати, похоже на поведение Соньки по ночам. Варианты.
3: Да.
0: Джек Рассел Терьер, Корги или же Турбопес 3000?
3: Турбопес 3000. Ну, наверное, такое не бывает, да?
0: Так, кажется, нет такой породы, да?
3: А еще раз повторите-ка.
0: Джек Рассел Терьер, Корги, Турбопес 3000.
3: Так. Ну, либо первый, либо второй.
0: Это, ну, как будто бы, да, мы близки, но нужно выбрать. Одна из них прям известная.
3: Первый вариант.
0: Джек Рассел Терьер, правда?
3: Да.
0: Это так, и твоя интуиция тебя не обманывает. Это абсолютно верный ответ. Сумасшедшие собаки, которым постоянно нужно что-то делать, куда-то бежать, а вернуться обратно. Все, я немножко в меня вселился даже, Джек Рассел Терьер. А так вон, насколько мы за тебя рады. Поздравляем, и ты получаешь приз.
3: Спасибо
0: от
3: большое.
0: Айо. Отправляется он у нас в Татарстан к Ольге. А это умная еда для вашего питомца супер премиум класса. Тут все серьезно, качественные ингредиенты, сбалансированный состав, корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца. И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше. Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте lafradio.ru.
1: «У меня лапки» в эфире «Лав Радио».

Моренито, свежий латино дэнс от Инны здесь в эфире Love Radio. Да, не ожидали мы от нее такого жанра, но мне кажется, ей очень идет. Мы же переходим к артисту, который в разных жанрах пробовал себя и везде снискал успех. Это Егор Крид, у которого, кстати говоря, впереди два больших концерта в Лужниках 10 и 11 июля. И если ты хочешь оказаться там абсолютно бесплатно, да еще с какой-нибудь подругой или с другом, или с любимым человеком прямо сейчас, пиши мне в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. Если ты будешь первым, я перезвоню тебе и в прямом эфире поздравлю на всю страну.

0: заветная мечта Fever Dream. Здесь в эфире Love Radio, это Алекс Ворона. И здесь же, конечно же, наш игрок, и, скорее всего, уже победитель и обладатель билетов на Егор Крида 10-11 июля в Лужники. Ее зовут Татьяна. Тань, привет, давай знакомиться.
1: Добрый день всем.
0: Привет, как твое настроение?
1: Отлично. Более после выигрыша билетов.
0: Я тебя еще успею поздравить. Расскажи мне, какие знаковые события произойдут у тебя в жизни в июле?
1: А у меня день рождения в начале месяца, так что это будет великолепный подарок к дню рождения.
0: Мне кажется, это не просто великолепный подарок. Сам Егор Крид, наверное, захотел, чтобы девушка, у которой накануне, ну практически накануне день рождения, попала на его большое шоу. И поэтому я с удовольствием тебя поздравляю, вручаю два билета на его большое шоу.
1: Спасибо большое.
0: 10-11 числа все это произойдет. Категория 12+. Ну, а я желаю тебе классной недели и таких же успехов, как ты прямо сейчас продемонстрировала всей стране. Окей?
1: Спасибо большое.
0: Спасибо и тебе. Ну а прямо сейчас Егор Крид, We Gotta Get Love. Дальше Дэвид Гетта и Мари Колли Рей, Baby Don't Hurt Me.

0: Все хорошо. Так и будем себе уговаривать. Даже если вдруг результаты наши не такие мощные, как у одной московской школьницы. Первой в истории она сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Екатерина Малкова, поздравляем от всей души. Тут говорят, что за 100 баллов по ЕГЭ планируют вводить какие-то определенные денежные выплаты. Так что на месте Екатерины я бы остался на второй год. В конце концов, можно и не работать дальше будет. Просто раз в год сдавать ЕГЭ и собирать себе прибыль и бонусы.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: Сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: My Feelings, это Icon Pop здесь на волнах Love Radio, 12.52 практически в столице. Завершаем час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И продолжаем слушать саундтреки твоей любви до конца этого часа. Среди них Шон Мендес, There's Nothing Holding Me Back и работа Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

час дня столица. Что делать, если впереди лучший плейлист, который ты только можешь себе представить? На старте этого часа Келлин Харрис, Риана, This is what you came from. А дальше Дима Билан, Настя и Пилок. Ну и я, Макс Фабиан, тоже с тобой. Можно двигаться и улыбаться.

0: влюбила парня в себя и сама этому не рада. Ариана Гранде здесь на волнах Love Radio. Hey, did I made you love me? 13.19 столица. Мы же влюбляем тебя в хорошую музыку и радуемся этому.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем слушать Love Radio. Любить музыку — свое дело, естественно, свою работу. Ну и, конечно, всех, кого видим вокруг, это вернется X10, уверяю. До конца часа с нами «Карма» от Егора Крида, Артикасте. Трэнш Коста Лакоста, Черри Леди.
2: А ты пахнешь Том Форд. Черри, Черри, Черри Леди.
0: Ну и совсем скоро брать Гаязовы, Фиеста.
2: И честно вместо слов за нее все скажут.
0: Слушай Love Radio и лови настоящие саундтреки любви.
3: Реклама. Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: kp.ru.
1: Категория 18+. Реклама.
2: Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Свежая работа Colorado от Last Luxury и Zohary. Здесь на волнах Love Radio. Максимум динамики они дарят нам. Ну а мы с тобой отправляемся завершать час 13:50 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: О да, ближайшие 10 минут проведем с тобой в компании крутых артистов и крашей, конечно же. Кид Ларой, Джастин Бибер будут с совместкой под названием Stay. Будет Эбон с новинкой Forever и Егор Крид, Артик Асти. Третья строчка чарта Big Love 20 к этому часу с треком Карма. Так что обязательно оставайся неподалеку.

0: регистрации с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Два часа дня в Москве. Не забывай, что всего одна маленькая позитивная мысль может изменить весь твой день. Так что мыслим позитивно, слушаем крутой плейлист. Кельвин Харрис, Jay-Z, Satisfy. Прямо сейчас, дальше Мадонна, Sorry. Ну и я, Макс Фабиан, мыслю позитивно вместе с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Talk to You от Another 54 Ultra однозначно дарит настроение, ну и солнце, конечно, тоже вызывают. Погнали делать это и дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Все, что ты любишь, все, что ты ждешь, все, что ты слушаешь, и все, что тебе понравится, в том числе. До конца этого часа нравится жить, Мария Краймбрери.
2: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать океан.
0: Чуть раньше группа «Добро», «Море, привет».
3: Море, привет, я так боялся что-то не успеть.
0: Ну и совсем скоро намек на нас от «Мота». Лав Радио, дальше больше саундтреков для твоей любви.
4: Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Люди, которые постоянно заканчивают сообщение точкой, на самом деле почти что на 50% чаще, чем коллеги другие, которые ставят восклицательные знаки и смайлики, выгорают. Советуют таким сотрудникам не предлагать какие-то тренинги, а просто отправить их на дополнительный выходной. Проанализируйте, и даже если вам вообще не близко выгорание, начните ставить точку. Возможно, после такой новости вам дадут новый выходной или какой-нибудь дополнительный отпуск.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Реклама.
1: Есть моменты, которые хочется прожить медленнее, когда все простое становится особенным. Нежное сливочное масло Golden Rich. Golden Rich. Жизнь раскрывается в ощущениях.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.

0: Пам-пам. Это Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Ларин с максимально танцевальным треком «Пам-пам». Здесь в эфире Love Radio, 14.50 в Москве. Ну что, дальше летим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Дальше новый час, уже ровно через 10 минут, который мы проведем вместе с шикарными треками и артистами со всего света. In the Dark Hot Purple Disco Machines of In the Giants будет до конца часа. Также Марии Краем, вроде ей нравится жить, нам тоже. Ну и The Second Voice поставит точку над суперхитом Let Me Be.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

часа дня в Москве. Ну что, я предлагаю наполнить очередной час суперхитами. Начнем прямо сейчас вместе с техно-хаус дуэтом Avalon Roxanne, их работа Vertigo. Дальше будет Dati, Take Me There, Somber, My Body Isn't Ready. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

0: музыкальные стрелы летают по нашему эфиру. Это Маркул и Тоси Чайкина запускают их сюда, в эфир Love Radio. Очень красивая работа и достаточно популярная. 15-20 в столице. Мы же отправляемся дальше в поисках саундтреков любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А такие абсолютно точно будут, поэтому оставайся с нами, убедишься в этом сам. До конца часа Хчоба Индия Мод Шаде. Чуть раньше Филатов Кэра среди счастливых людей. Ну и совсем скоро Джамайка от Хьюгели Салтон. Радио, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Love Radio.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
5: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе +7 978 207 27 97.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

Москве полночь. Лав радио.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять.

0: Песня номер один.
1: Когда соберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

туром. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.